0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На острове планируется веерное отключение света. Как проверить свой район? Китай призвал Кипр упростить визовый режим. Лишнюю еду теперь можно бесплатно передать через приложение. Теперь подробнее. Управление электроэнергетики Кипра опубликовало план аварийных отключений. В случае нехватки выработки будет временно прекращаться подача электричества в определенные районы острова. Заявленные сроки отключения не более получаса. Подробная информация с перечнем районов на сайте Лента Кипра. Сложная процедура получения кипрской визы отпугивает китайских туристов. Пекин официально просит Никосию ее упростить. Об этом заявил министр КНР по европейским делам Яо Фэй на встрече с группой кипрских журналистов в китайской столице. Поездка была организована по инициативе посольства КНР в Никосии. Яо Фэй выразил надежду, что Кипр упростит визовые процедуры, а также предложил установить на археологических памятниках и в популярных локациях указатели и информационные таблички на китайском языке. При этом вопрос прямого авиасообщения между двумя странами пока остается открытым. На Кипре заработало приложение Food Connect, позволяющее компаниям бесплатно передавать непроданные продукты благотворительным организациям и нуждающимся. Через платформу отели, рестораны, пекарни, супермаркеты и производители размещают продукты, которые не удалось продать, но которые еще пригодны для употребления. Приложение Food Connect доступно для Android и iPhone. По данным Евростата, на каждого жителя нашего острова приходится около 286 килограммов выброшенных пищевых продуктов в год. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове очень жарко. Метеослужба снова объявила оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с полудня до 17:00 сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов. В Никосии будет до плюс 42, в Тродосе до плюс 30. Ветер умеренный до сильного, 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды в акватории Кипра плюс 27,5 градуса.

0: Иначе доброе утро всем. Здравствуйте. А вот и мы, русские перцы. 23 июля, четверг. А мы приближаемся к чему? Правильно, к отпуску.
1: Да, к отпуску, к лету, которое вот будем ощущать полностью в рамках и отпуска, и, конечно же, августа. Но главное, приближаемся еще и к пятнице. А сегодня пока настраиваемся на это утро вместе с нашей приятной компанией.
0: Друзья, мы, кстати, хотим вам немножечко рассказать о ближайших планах на это замечательное лето и не только. Дело в том, что в эфире мы работаем до 7 августа.
1: Я подумал, так что-то поменялось.
0: Я хотела уйти.
1: До 7 вечера? Нет. Или до 7 утра, если вы не включили. Ну, оно
0: до
1: было,
0: 7.
1: Наше шоу.
0: Класса. Вот, надо было слушать, да, с такими фразочками.
1: Да, с 7 по 30 августа будем отдыхать. Поэтому планируем чилить не только под пальмами, но и в море, да, еще и, может, где-нибудь.
0: Да, так что, друзья, вот это время пока собираемся вместе, а дальше, конечно же, Русское радио всегда продолжит работать, просто у нас будут радиоканикулы. Начнутся они чуточку пораньше у Яны Соболева. Она с 28 июля уже отправится в свое мега-путешествие. Но это еще не все. Друзья, возвращаемся мы все в эфир 31-го. Да не просто все. И утреннее шоу, и дневное шоу с Яной Соболевой. А также премьера, та-да-да-дан, вечернее шоу на Русском радио Кипр также стартует. Зовут нашего нового автора Гоша Романов.
1: По дороге домой вы будете слушать классную музыку, ну и, конечно же, отдыхать вместе с Гошей, который для вас, я уверен, приготовит потрясающие рубрики, музыки много и, конечно же, как всегда, много юмора, шуток и обсуждений.
0: На 99FM станет еще веселее. Все три шоу будут по очереди развлекать вас, создавать вам нужный настрой, ну и, конечно, радовать. Вот, поэтому такие классные изменения. А для того, чтобы все это случилось, нам как следует нужно будет отдохнуть. Но это потом. А пока работаем.
1: И просыпаемся. У нас 3 часа впереди. Очень насыщенные. Но и для этого напоминаем, чтобы они были насыщенными, работает номер 49-105-7. Пишите, комментируйте и, главное, поздравляйте главных именинников нашего острова.
0: Да, друзья, мы очень ждем ваши весточки. Ну а сегодня, помимо всего прочего, с 9 до 10 появится в нашей студии прекрасная Анфиса Черная. Она, как всегда, сориентируется в такой непростой теме, как ипотека, но сделает это максимально просто и по полочкам. А вот за это мы Анфису уже успели так сильно полюбить.
1: Не пропустите ипотечное интервью.
0: Да-да. Интервью в ипотеку, а?
1: Да.
0: А давай такую услугу указывать. Вообще классно. Мне кажется, будет нормально. Но с Анфисой всегда хорошо. Вот, поэтому стараемся вам предложить самое яркое, самое интересное, самыми лучшими спикерами и авторами острова. И надеемся, что вам тоже откликается. Ну, а теперь обращаемся лично к каждому городу. Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос, Айя-Напа. Доброе утро.
1: Да? Ну и, конечно же, вся планета, кто нас слушает онлайн на russianradio.cy.
0: Вам отдельные калимерушки от русских перцев. Мы начали, распаковали, все будет хорошо, помним эту мантру. Ну и поехали, мы начинаем.
1: Доброе, бодрое.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен, физическая активность регулярная, полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином, не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например, и рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milts Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milts Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Frederick University. Join the journey. Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью!
4: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь немножечко добавим звездных историй в это замечательное летнее утро. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, сократите до минимума любые физические перегрузки. Излишняя самоуверенность и экстремальный спорт могут привести к травмам или упадку сил. И вообще жарко, очень аккуратно.
2: Да, особенно перед выходными. Зачем нам этот упадок сил? Там же нужно вот отдыхать хорошо, правильно?
1: Припадок. Отпадок, упадок.
2: Отпадок, да.
1: Нападок.
2: Чтобы было все отпадно.
1: Парапопадок. Ну, я не знаю, как-то веселее звучит, да? Парапопарападок. А?
2: Вот давайте так и следовать этому правилам. Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня ваш давний оппонент резко сменит гнев на милость.
1: Ух ты.
2: Эта капитуляция позволит завершить затянувшееся дело или проект.
1: О, спасибо. Спасибо.
2: Четверг, ну, как раз вот.
1: Все свободны.
2: Самое время поработать.
1: Да-да. Так, земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня обнаружат, что старая вещь или проект, который они планировали списать в утиль, ну, то есть отказаться, вдруг обретут высокую ценность. Оказывается, такая корова нужна самому. Это внезапный ренессанс принесет вам быструю материальную выгоду. Ага. О, еще и денежку бумажную.
2: Слушай, как красиво. Или ренессанс. Цифровую. Все это... Правда, одно слово. Работа.
1: Работа, конечно, да. Просто, знаешь, такая мотивация немножечко с другого ракурса. Класс.
2: И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, физические ресурсы вашего организма сегодня обеспечат вас лавиной энергии. Воспользуйтесь этим приливом бодрости, чтобы завершить все задачи еще до наступления обеда.
1: Ну, мы работаем сегодня. Угу. Все знаки дружно, наконец-то, кстати, впервые на этой неделе. Официально. И даже гороскоп подтверждает, работают и стараются. Класс, не мешаем.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, давайте посмотрим, что такое интересное случилось. И, конечно же, что будем отмечать. Вот с праздников мы как раз-таки и стартуем. Так, день дачника.
2: Угу. Всем, у кого есть огород, передаем большой привет. Или дача, просто не обязательно огород.
1: А вот. Мы же знаем, у кого есть огород.
2: Это у кого?
1: У Бекхэма.
2: А, ну да, кстати, там хороший огород.
1: Главный огород года, между прочим.
2: Ну, я бы даже сказал, главный дачник года. Вот, с его-то бюджетами.
1: Дэвид, с праздником тебя. Мы знали, что этот момент настанет. Мы тебя очень сильно поздравляем. Ты классный.
2: Так, Всемирный день китов и дельфинов. Вот просто так, привет в океан.
1: Да, хотя вот дельфины у нас тоже где-то тут плавают. Иногда можно заметить.
2: Я вот, честно, не видел ни разу.
1: Я тоже,
2: но
1: хотелось
2: бы. Видел большое количество видео, когда вот получается увидеть этих прекрасных существ в своей среде.
1: А представь еще там, китов посмотреть. Ой, ну это, наверное, следующий уровень. Красота, да, и только. Так, день жмурок с ярким светом. Ну, это просто, знаете, ребят, это вот в офис просто зашли и там ослепило.
2: Утро так начинается.
1: Красотой. Вот, бухгалтер. Вера Алексеевна, не знаю, почему так хочу назвать.
2: А еще, знаешь, вот на пляж просто когда валяешься, тоже там вот зажмуриться от того, что на тебя солнышко светит, это приятно.
1: Не, давай сначала в офис, а вечерком там уже жмуриться не надо, и будьте приятно.
2: Там загара никакого не будет.
1: Где?
2: Ну, на пляже.
1: На пляже?
2: Вот, поэтому... Так, а давай совместим работу на пляже.
1: Работу на пляже,
2: вот,
1: отлично.
2: Вот это будет здорово.
1: Класс, да.
2: Так, международный день бла-бла-бла сегодня.
1: А мы стараемся, кстати, очень нормально, да? Так, ну и день кондитерской посыпки, это так, на десерт. Ты какую любишь?
2: Кондитерскую посыпку, любую.
1: Любую вообще?
2: Вот, ну, куличик, вот обожаю верхушку, потому что там именно она есть, вот эта кондитерская разноцветная посыпочка.
1: Ну и стружка тоже кокосовая, да?
2: Да.
1: Мне кажется, классно. Вот прям
2: шоколад, просто вот тоже хорошо, страчителла. Вот. Замечательно.
1: Она самая. Нам уже все слиплось. Но мы продолжим.
2: Надо музыки, поэтому надо. Добавим еще день музыкальной терапии. Он проходит в Аргентине, но мы распространяем его по всей планете.
1: Да, друзья, ловите, держите градусы на ресницах.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, теперь будем добавлять самых ярких и интересных событий в календарь наш замечательный. 23 июля, напоминаем, начнем, пожалуй, 1783 год, вот оттуда стартуем. В Петербурге создан большой театр, получивший впоследствии название Мариинского, а?
2: Все мы знаем, да, легендарный театр.
1: Конечно.
2: 1881 год. В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики.
1: Еще больше красоты добавляем вот таким событиям в это утро. В 1903 год, друзья, компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль. Модель А. Модель А. А.
2: А потом уже появилась Муст.
1: А потом...
2: 1923 год. В Москве основан научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
1: Так, музыкальная группа One Direction была основана в 2010 году, тоже сегодня, 23 июля. Поздравляем
2: фанатам,
1: команду.
2: Фанатам, да, тоже передаем большой привет. И 2015 год. Телескоп Кеплер обнаружил первую экзопланету земного типа Кеплер-452b. Это Земля 2.0.
1: Вот такая красота. Там еще одну Землю нашли, очень похожую. Периодически то зонды, то какие-то новые фотографии, да, из различных мест. Долетают, и вот гадаем, смотрим, угу, наблюдаем.
2: Далековато они,
1: есть
2: поэтому
1: соседи?
2: Пока не можем разобраться.
1: Где там они? А что у них там в огороде?
2: Ой, все, не начинай. Я недавно посмотрел замечательный фильм, и у меня вот эти вот теории, которые говорят о том, что все-таки и есть те самые инопланетяне, и были контакты с ними. Вот, поэтому мне это, конечно, безумно интересно и интригует очень.
1: Да. Друзья, продолжаем сохранять интригу. Ну, а вы, кстати, тоже, да, сильно там не затягивайте, пожалуйста, со своими интригами. Кто на сегодня родился, рассказывайте. Номер 49-105,7.
2: Ждем.

0: утро, работа. И вот здесь нам предлагают такой слоган, лозунг, даже я бы сказал, рабочего утра психотерапевта. Знаешь, если у тебя нет настроения работать, то работай без настроения.
1: Да, да, вот это.
0: А что тебе остается?
1: Это хорошая, я считаю, установка. Знаешь, вот, я не знаю, если у тебя нет, там, не знаю, какого-то масштабного отпуска, значит...
0: Работай без отпуска.
1: Работай без отпуска, да.
0: Знаешь, подходит много ко всему. Вообще. Нет сил, работа без сил.
1: Ну, вообще, мне кажется, когда речь идет...
0: Без энергии.
1: Работай без энергии.
0: Да, ну а что?
1: Да, не выспалась. Работай вот такая, сонная.
0: Не работаешь, не работай.
1: Нет, не работаешь, вот видишь, уже нескладно. Вот это единственное, пожалуй, то, что немножечко не помещается в эту систему.
0: Не подходит, да. Здесь все-таки лозунг именно рабочего утра.
1: А, я знаю. Не работаешь? Ну как так? А ну работать! Вот, пожалуйста.
0: А, не работаешь? Все равно работай.
1: Все равно работай.
0: А что тебе еще остается? На тебя рабочие смотрят. Рабочие люди.
1: Ай, мамочки мои. Ну я вообще считаю, что это очень классно какое-то. Знаешь,
0: позитивное мышление, кстати, так и довольно.
1: Как будто бы в понедельник, да, вот сейчас мы с тобой собрались, да, вот киска сразу повеяла какими-то такими вайбами. И вот хочется немножко себя чуть-чуть приземлить и сказать, ну да, ну нету и нету, ну... Иди работать, да?
0: Да, мне вот. Еще нравится, что вот такие вроде бы правдивые фразы, да. Но поднимают настроение.
1: Правда.
0: Вот если так тебя озвучат и скажут, вот ты только появился в офисе, твои сотрудники, либо коллеги,
1: да.
0: Ну поднимется настроение,
1: конечно.
0: Появится, и сразу же работа закипит.
1: Ну а если нет настроения? Работай без настроения.

0: Да, вот мы такие, мы с настроением.
1: И с задором.
0: Поэтому работать будем с настроением и задором.
1: А еще встречаем Анфису Черную.
0: Да, в следующем часе появится сразу после Кости Столярова, а он расскажет вам новости.
1: Оставайтесь с нами. Не переключайтесь.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Симпатичные пацаны, стекла у машин не тонируют.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Египет купит весь газ кипрского месторождения Афродита. На пляже Тими нашли следы источных вод. На острове растет средняя сумма онлайн-чека. Теперь подробнее. Кипр и Египет подписали окончательный меморандум о взаимопонимании по вопросам продажи газа с кипрского месторождения Афродита. Согласно документу, египетская государственная компания будет покупать весь газ, добытый на месторождении. Открытая в 2011 году Афродита стала первым газовым ресурсом на шельфе Кипра, однако добыча до сих пор не началась. У острова нет собственной инфраструктуры для экспорта. Соглашение с Египтом, располагающим такими мощностями, открывает проекту реальный путь к коммерческой разработке. Подробности на сайте Лента Кипра. Власти поселка Тими, округ Пафоса, проверяют сообщения о появлении источных вод в акватории местного пляжа. Поводом стали жалобы отдыхающих. Отобраны пробы. Идет их анализ с целью определения источника загрязнения. Онлайн-платеж банковской картой на Кипре значительно выше, чем оплата в магазине. По данным Центробанка, в среднем он составляет 125 евро. Это один из самых высоких показателей в еврозоне. Для сравнения, средний платеж картой на кассе магазина – около 37 евро. Это говорит о том, что жители нашего острова все чаще совершают через интернет более крупные покупки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове очень жарко. Метеослужба снова объявила оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с полудня до 17:00 сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов. В Никосии будет до плюс 42, в Тродосе до плюс 30. Ветер умеренный до сильного, 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды в акватории Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Да, друзья, мы рассказывали, мы обещали, мы говорили и мы представляли. И вот, наконец-то, она, замечательная Анфиса Черная, появилась у нас в студии. А это означает, что мы будем говорить сегодня про ипотеку и, более того, даже получать тот самый апрув. Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие.
3: Доброе утро.
1: Итак, у нас сегодня радостная новость, но мы еще подумаем, надо ли радоваться и все ли закончилось. Одобрение получено.
3: Ура!
1: И дальше вопрос, что может пойти не так?
3: Там-там-там-там.
1: Ну, казалось бы. И вот доброе утро. Вот, посмотрите.
3: Ну, давайте тогда разбираться.
2: Угу. Да, супер. Сегодня не буду загружать такой тяжелой информацией, сухой, но скажу 5 основных причин, о которых, наверное, многие даже не задумывались из практики. И первая причина состоит в том, что когда человек впервые получает от банка письмо, где написано for approval, человек думает, что это уже согласование ипотеки.
3: Дело сделано.
2: Да, но на самом деле это не так. Это лишь максимально положительное видение банка, как лучше представить кейс внутреннему или внешнему комитету банка. И банк присылает приблизительно такое письмо. Мы рассмотрели ваши документы, больше никаких документов не нужно отправлять. И мы видим ваш кейс следующим образом. Ну, для примера, мы готовы дать ипотеку на 20 лет, ставка будет 3.2%. Бюджет, который готов выделить банк или тело кредита, предположим, 280 тысяч, посмотрите. И дальше, если вы согласны, то мы отправляем это на финальное одобрение. И вот до этого мало кто читает. Обычно сразу мне шлют письма и говорят: Анфиса, вот смотри, нам уже выдали. Я объясняю, что это то, как банк видит максимально возможным получить для вас. И я сразу скажу, сейчас, если банк отправляет такое письмо, если раньше можно было немножко поаргументировать, поиграться с суммами, сказать, нет, я хочу на 25 лет, или давайте ставочку сделаем там 3%, то сейчас для жителей третьих стран лучше эти формулировки не менять, потому что когда мы пытаемся попросить немножко лучшие условия для нас, уже дошло до того, что банки присылают, наоборот, хуже, чем тот оффер, который они присылали изначально. Mm-hmm. Да, вот так вот это работает. Именно сейчас, как будет в следующем месяце, в сентябре, возможно, будут изменения, но пока, если банк уже отправил оффер, я категорически не рекомендую как-то что-то менять.
3: Получается, вот лучше синица в руках, да?
2: Да, пока так. Не всегда так было. Полгода назад мы наоборот рекомендовали, поработаем со ставками, с первоначальным взносом, давайте еще попробуем. Сейчас, опять, для жителей третьих стран лучше не экспериментировать. А для киприотов и европейцев, конечно же, никто не отменял момент согласования, аргументации и улучшения своих условий.
1: Так, отлично. То есть надо обращать внимание на последнюю фразу, да? А если этой фразы нет, если просто указаны условия, да, и говорят, вот это и это, означает ли, что можно уже расслабиться?
2: Если это уже финальное одобрение, конечно, да. Uh-huh. Но так как мы говорим, что может пойти не так, первое, что могу сказать, что люди просто путают финальное одобрение с оффером банка, uh-huh. который банк предлагает нам согласовать.
1: Вот.
2: А если это уже финальное одобрение и все, мы готовы вам... Обычно финальное одобрение выглядит так. Мы готовы вам дать там 280 тысяч, или мы готовы вам дать 360 тысяч. Все. И тогда у клиента возникает вопрос, а 360 тысяч это вместе с НДС, без НДС? Смотрите, как считает банк. Тоже важный вопрос. Банк считает, если мы говорим про первичку, бюджет вашей стоимости плюс 5% НДС, если вы претендуете на 5% НДС, или 5%, или 19% НДС, если это полный НДС. Таким образом, что вам необходимо сделать? К сумме, фактической сумме, по которой вы приобретаете недвижимость, необходимо прибавить 5 или 19% НДС, который, собственно, относится к вашей сделке, и из этой суммы вместе с НДСом вычесть ту сумму денег, которую вам банк готов дать, и вот то, что у вас остается, это ровно то, что будет вашим первоначальным взносом в обязательной форме. Если будет меньше, то это не подойдет для банка, вы не выполните условия по первоначальному платежу.
3: Понятно.
1: Сложно, да.
2: Обещала, что не будет сложно, но сложно.
3: Математика этого утра такая.
1: Очень так сложно. Но мы сейчас немножко проснемся, друзья. Ну, сложно, не сложно, а работать надо. Поэтому продолжим. Оставайтесь с нами. Космос — это синий.

0: вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист Lady Aesthetic. Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Да, мы сегодня самый такой, пожалуй, мощный вопрос будем разбирать, что может пойти не так. Это, ну вот, знаете, когда ты в сделке, то этот вопрос на каких-то стадиях уже особо триггерит, и ты, по сути, вот, я не знаю, пока уже ключи не получишь, до последнего не веришь, что все уже нормально и может пойти так, но так или иначе что-то где-то всплывает. Итак, мы напоминаем, вам пришло уведомление, делает оффер банк, пожалуйста, почитайте внимательно, это оффер или это финальный аппрувал, что вот мы подтверждаем, вот эту сумму денег мы вам даем. И если там требуются какие-либо документы, ну, обычно там просят, что подтверждение, что вы уже зарегистрировали контракт в Land Registry, да, там какие-то небольшие уточнения по страховкам, все, больше ничего обычно уже собрано, кейс готов. Если это просто оффер, и вам предлагают его на рассмотрение, во-первых, Анфиса посоветовала не спорить с банком, особенно для граждан третьих стран, это не касается европейцев и киприотов, ну и, конечно же, что делать дальше, если просто рассмотрение, то есть банк говорит, что мы готовы рассмотреть. То есть, получается, работа только началась.
4: Да, это займет еще предположительно 10 рабочих дней, не так много, но тем не менее. Но, скорее всего, все будет одобрено, потому что если банк уже сам дает оффер, значит, он уже все продумал, понял, и когда люди соглашаются на оффер банка, в 99% все прекрасно. И в моей практике даже 100, поэтому я думаю, это больше формальность. Но есть другой нюанс. Смотрите. Бывает, что банк одобрил ипотеку и говорит, все, мы готовим ипотечный договор, он стоит приблизительно 80 евро обычно, и на это уходит приблизительно 2 недели у банка. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. И вот здесь есть другой нюанс. Он выпадает где-то на каждый четвертый, каждый пятый кейс. Что банк просит? Он говорит, все хорошо, договор мы готовим, но, пожалуйста, для подписания принесите свой payslip, чтобы мы убедились, что вас не уволили с работы, все хорошо. И вот здесь часто сделки рушатся, потому что бывает так, что людей действительно увольняют, или они теряют работу, либо что-то происходит, и им нечего принести. И в моей практике было такое, что банк попросил очередной актуальный payslip, а принести было нечего, и договор, соответственно, был не подписан.
3: Ну, это, кстати, логично, да, когда
4: это ну, логично,
3: тебя уволили.
4: Ну, я назову еще своими именами, скажу, например, предприниматели, они, например, могут повысить себе зарплату, а потом убрать, вот повысили и решили, что уже хватит, а вдруг неожиданно банк попросил еще один payslip, и вот она, та самая оказия. Поэтому, если уже товарищи предприниматели повышают себе зарплату, что абсолютно понятно и логично обоснованно, для чего они это делают, я всегда говорю, держите подольше.
5: Пока не получили финальное.
4: Да,
5: все, да,
4: пока вы уже не подписались с банком, вот держите.
3: Еще какие документы могут запросить банки, когда, ну, в процессе подготовки договора на ипотеку?
4: У них уже все эти документы есть, без них они бы не подготовили договор, но на выходе только payslip.
3: Payslip. Да. Вот, друзья, зафиксировались и запомнили.

0: А все остальное уже... Как долго, кстати, по всему процессу? Вот с момента одобрения подготовили 2 недели примерно, да?
1: Да.
0: Договор и дальше? Что происходит дальше?
1: Дальше, как правило, если это гражданин третьей страны, то невозможно подписать договор, пока он не получит разрешение от Совета министров Кипра. Это формальность. Я не знаю ни одного человека, который бы не получил за 15 лет этот документ на острове.
0: Это на разрешение на покупку?
1: Да. Это нужно только для граждан третьих стран. Сюда входит и Израиль в том числе. Но обычно его ожидают сейчас 1.5 месяца. В Лимассоле его можно подать абсолютно бесплатно, собрав небольшой пакет документов в администрации, в демархию Лимассола. Миссула, наш бессменный администратор, который принимает документы уже больше 10 лет. Но без этого ипотеку подписать невозможно, поэтому дальше подписание документа будет зависеть от того, как быстро будет получено разрешение Совета министров.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: будет ты.
1: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
2: Так, ну что ж, отправимся еще немножечко в те самые скрытые риски, да, где могут находиться подводные камни, для того, чтобы вы были готовы ко всему, и вам как раз-таки сам процесс выдачи ипотеки может быть даже понравился, да?
3: Да.
2: Такое может быть вообще.
4: Такое бывает вообще, да.
3: Нашим клиентам нравится, потому что мы правильно преподносим информацию, готовим клиента к всяким возможным поворотам, а когда ты готов... Ты уже вооружен, когда предупрежден.
2: Да, да, да.
3: Хорошо. Третий момент, что может пойти не так. Ну, это больше, конечно, к предварительному одобрению, но тем не менее. Бывает, что человек прошел все стадии, как я говорю, KYC, и все в порядке, и мы знаем бюджет, то есть стоимость нашей недвижимости, и осталось дело за малым. Получить финальную оценку от независимого оценщика, который сотрудничает с банком. И, к сожалению, на этом моменте часто рушатся замки. Я всегда говорю, да, не влюбляйтесь в недвижимость, пока не пришла оценка, потому что нам будет банк финансировать наш проект не от стоимости недвижимости, а от финальной оценки, которая придет. И бывает так, что оценка приходит низкая, и ну, тогда только один вариант.
2: Давайте честно, да, почти всегда, ну, то есть 95% приходит оценка ниже. Я как-то имела вот возможность общаться с оценщиками, просто, я просто спросить, каким образом это работает. Это, во-первых, банковские риски, они учитывают, и стандартно стараются чуть-чуть ниже выдавать ту самую оценку для того, чтобы подстраховаться. То есть оставшуюся сумму, которой не хватает, и, ну, условно, человек должен найти сам, и тогда для банка это более безопасная сделка. Правда ли это?
3: Не всегда, потому что я сама оценщик, поэтому я понимаю важность для банка, что необходимо для того, чтобы иметь полную подстраховку. Я даже могу в двух словах описать,
2: да,
3: что важно для банка, чтобы компания существовала на рынке более 4 лет, чтобы было хотя бы больше 4 построенных, реализованных проектов, чтобы не было проблем с финансированием, то есть были деньги на материнской компании или была понятная структура финансирования самого проекта, чтобы у застройщика в прошлом не было больше 6 месяцев задержки после грейс-периода и так далее. Соответственно, так как мы работаем с нашими клиентами, мы понимаем, какие застройщики отвечают этим требованиям, в первую очередь мы рекомендуем клиентам, да, обратить внимание на этих застройщиков. Да, мы ведем клиента именно по ипотеке, но если клиент еще не определился с недвижимостью, мы просто даем некую дружескую рекомендацию, обратите внимание вот на этих застройщиков, потому что с ними оценка с 90% вероятностью пройдет хорошо. И когда клиенты прислушиваются, так оно и бывает. Но что делать, если все-таки оценка пришла низкой?
2: Чуть-чуть расширим. Помимо всего прочего, ну, застройщик это прекрасно, но еще и сама недвижимость тоже влияет, да? Можно там поделиться какими-то лайфхаками, на что обращают внимание оценщики, когда выдают вердикт.
3: Да. Это будет удивительно, но первое, на что они обращают внимание, это вообще не недвижимость. Более того, иногда оценщики... крайне редко, но даже не приезжают на объект, потому что вначале они смотрят в системе Land Registry. У нас есть доступ у оценщиков, он стоит около 400 евро в год, и его выдают только лицензированным, так сертифицированным RICS-сертифицированным оценщиком.
2: Да.
3: И мы видим сделки, которые проходили последние 3 года в этом районе. И мы не можем поставить стоимость ну, в домах с похожей энергоэффективностью, с похожим сроком лет, не можем поставить стоимость существенно больше или меньше. Поэтому первое, на что мы ориентируемся, это на сделки. Это называется comparable анализ или сравнительный анализ.
2: Да.
3: В оценке существует несколько методов, которые применяют оценщики в оценке. Но, конечно, главное, основное на Кипре все равно остается сравнительный. После того, как мы посмотрели сравнение, мы выезжаем и мы смотрим, конечно же, энергоэффективность. То есть, действительно ли двойной стеклопакет, действительно ли там высокие потолки, метраж, то есть, насколько, скажем, большие, просторные спальни, особенно если спальня будет 9-метровая, не будет хорошие, высокие оценки. Вот, если хотя бы мастер-спальню постарались, там, и сделали 14,5, это уже будет точным большим бонусом. Конечно же, идет в учет, если есть инфраструктура, это всегда большой плюс. Это может быть бассейн, тренажерный зал, общий, не общий, если пентхаус там частный, все равно это учитывается. Ну и, конечно, наличие центральной системы отопления. Это либо водяной пол, либо электрические полы. Ну и вышинка на торте тоже всегда учитывается, если есть индивидуальная фотовольтажная панель.
2: Ну и шаттерсы тоже давайте добавим, потому что они тоже обычно учитываются. Вот такой вот комплексный, на самом деле, анализ. И насчет оценки. Почему обычно приходит ниже? Просто потому что продавец завышает цену?
3: Ну, опять скажу, в наших кейсах 70% приходит либо вот ровно, да, либо чуть выше. Ну, скажем так, мы на то и являемся ипотечными брокерами, чтобы правильно консультировать, чтобы максимально приближать клиента к положительному результату. Но приходит ниже, в основном это дома уже вторичка. Почему? Потому что оценщик, когда приезжает на место, он уже, он часто не может посмотреть технологическую карту проекта и не может разрезать дом, посмотреть, что там внутри. Плюс, если уже визуально, например, в зоне подъезда видно, что есть какая-то влажность и так далее, все это, конечно, будет минусом. Первичка часто проходит выше, ну, просто потому что новые технологии, особенно если есть там центральная система отопления, инфраструктура. Сейчас очень многие комплексы стараются хоть маленький бассейн, хоть какую-то тренажерочку или, или коворкинг. Да, недавно вот тоже я оценивала интересный комплекс, там сделали детскую игровую комнату, очень достойно. Да. Я в репорте написала, что меня это очень умиляет, и действительно большое value или большую значимость это будет для жителей с детьми, потому что застройщик увидел, что в основном семьи с детьми покупают квартиры. Вот это приятно, что это происходит на острове. Вот. Но все-таки, чтобы завершить свою мысль, получается, если оценка пришла низкой, остается только одно – идти в другой банк. Поэтому, к сожалению, уже фактически получив предварительное одобрение, иногда мы собираем вещи и говорим спасибо, до свидания. Но хорошая новость заключается в том, что если первый банк уже был готов, так сказать, дать денег, просто оценка пришла низкая, со вторым банком KYC пройдет быстрее. Mm-hmm. Более того, если вы уже получили одобрение от одного банка, обязательно поделитесь этой информацией с другими банками. Это точно не будет хуже, это будет лучше. Это стимулирует банки на то, что ну, значит, там дали, мы не хуже. Мы, может, даже какие-то лучшие условия предложим. И тогда первое, что мы делаем во втором банке, мы даже не проходим KYC, мы еще ничего не начинаем, мы просто заказываем оценку. Да. Если она приходит хорошая, высокая, все, все отлично, как я говорю, мы взлетели, полетели, и быстренько пройдем KYC. А если она придет плохой, я всегда говорю клиентам, ну, смотрите, это двойное подтверждение двух независимых оценщиков, ну, значит, это не ваш объект. Угу. Берите, значит, в нем что-то не так.
0: Либо выбирайте что-то лучшее. Да. Что для вас будет лучше?
2: Класс. Вот, мне кажется, самый дельный совет вообще на все времена. Ребята, прежде чем расстраиваться, посмотрите на эту ситуацию хорошо. Вас оберегают.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
5: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
6: Ну что ж, друзья, шагаем дальше. Да, мы вот получили оценку. Если ниже, то уходим в другой банк. Если опять-таки низко, значит, не покупаем. Если такая же оценка, да, вот как сумма покупки, то нормально, да, все, собираем документы, забираем и решаем вопросы с ипотекой, да, там все хорошо. Если выше, какие бенефиты нам дает такая история? Ну, там, например, в рамках 10%. Разница
7: да.
6: Выше.
7: Во-первых, если оценка пришла выше, это не значит, что мы уже берем калькулятор и считаем, сколько денег даст банк. Да. Почему? Потому что есть такое понятие, как финальное решение комитета. И, конечно же, комитет примет во внимание, что оценка пришла повыше, но не факт, что денег дадут именно столько. А я вам больше скажу, 90%, что дадут все-таки чуть меньше, потому что банк рассчитывает так называемый стресс-сценарий.
6: Да.
7: И обязательно даст денег поменьше. Но, тем не менее, все равно но это положительный момент, что оценка придет высокой, потому что мы сможем хоть немножко, хоть частично, а иногда и даже в некоторых случаях и полностью покрыть свой НДС.
6: Угу.
7: Потому что официально банк НДС не покрывает. Но давайте рассмотрим еще одну причину, почему после финального одобрения банка что-то может пойти не так. Причина очень банальная, но распространенная, особенно среди граждан стран СНГ. Предположим, супруг и супруга приобретают недвижимость на двоих. Основным инвестором выступает муж, который живет на Кипре, супруга, предположим, живет на две страны. Немного в Беларуси или немного в Украине, немного в России.
6: Да.
7: И приезжает к нему. Вот это часто распространенная история, особенно когда семья не хочет, например, перевозить ребенка на остров, там, первый год, потому что, или второй год, потому что он учится там в какой-то хорошей школе в стране своего происхождения. Но для того, чтобы завершить все процессы по ипотеке, необходимо, чтобы гарант, а в ипотеке всегда кто-то выступает гарантом, если семья, это очень хорошо, потому что муж и жена могут выступать гарантом. Так вот, гарант находится не на Кипре. Без него никакого подписания не произойдет.
6: Uh-huh.
7: Сейчас есть такие моменты сложности с получением визы на Кипр даже для члена семьи резидента. Да. И иногда приходится, вот сейчас конкретно могу сказать случай в России, визовые центры работали, потом закрылись, потом опять открылись, и реально просто было сложно супругам попасть на остров. Но пока они не приедут и пока своей рукой не поставят подпись, чудо не произойдет. Конечно, можно эту процедуру обойти и распечатать полностью ипотечный договор, поехать в посольство Кипра, потом нотариально заверить свое согласие, но с этим тоже сложности, в посольстве тоже не хватает слотов, все очень-очень забито. Поэтому, если уже банк предварительно дал одобрение, пожалуйста, друзья, позаботьтесь, чтобы ваши гаранты, ваши жены, мужья или третьи лица, кто выступает гарантом, обязательно были в зоне доступа. Желательно, чтобы вообще эти люди пришли в банк и в присутствии банкира подписали все необходимые документы. Это в идеале. Вы не поверите, но каждая третья сделка страдает и ожидает. И у этого есть последствия. Потому что, если, например, гаранта ждут месяц-два, банк дает оффер, раньше по стандарту это было на 3 месяца. Сейчас все банки поменяли свое мнение и говорят, теперь оффер будет длиться столько, сколько мы решим. То есть банк может вернуться там через неделю.
3: Интересно.
6: Стой, подождите. Это что такое вообще сейчас было?
7: Это Кипр.
3: Это с учетом понимания проблем, опять же, или как?
7: Это
6: не, мы никогда не расслабимся, ты понимаешь? Вот, это не суждено в этом эфире. Столько, сколько мы решим. Завтра я передумали.
7: Завтра,
6: да, да, я передумала,
7: быть.
6: До свидания.
3: Вот такая невеста,
7: честно скажу,
3: да?
7: Я честно скажу, именно так. Я, кстати, такой же вопрос задала банкеру и сказала, а сколько же, если вы в любой момент, то можете завтра? И мне сказали, теоретически, да. Поэтому всегда говорю, не расслабляемся. Пытаемся подписать ипотечный договор с банком как можно быстрее. Это 36 страниц на греческом языке со сложными греческими формулами, по которым выводится ставка, Юрибор, объяснение там и так далее. И нужно стараться, чтобы гарант был на месте, потому что если буду ждать месяц-два, банк может сказать, вы знаете, наш оффер действовал, но перестал действовать, ставка поднялась там на 0,2%. Это будет не в нашу пользу. Ставка сейчас не падает, мы сейчас идем на растущем сегменте, поэтому важно, чтобы все свои были под рукой, когда это необходимо.
3: Поднять ли только ставки, либо вообще могут потом отказать?
6: Да нет, наверное, будут
7: ли
6: поднимать.
7: Откажут, навряд
3: просто
7: ли откажут,
3: поднимут, да?
7: Но поднять могут, да.
6: Так, еще один момент. Иногда же гарант может выступать сам девелопер.
7: Да, но сейчас эта практика все меньше и меньше распространяется. Единственное, что делает девелопер, он выпускает долю своего проекта в пользу банка на момент ипотеки. И сейчас это обязательное требование для всех девелоперов. Неважно, выступают они дополнительно гарантами или нет. Они все сейчас выделяют долю. Вот, и не все банки с этим, не все девелоперы с этим сильно согласны. Но гарантом, как правило, выступает член семьи, либо крайне редко какое-то третье лицо, либо иногда даже я видела, что работодатель.
6: Да, вот можно еще договориться. Ну так, мы для вариативности добавили и эту палитру.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, ну пока банк не передумал, нам надо еще что-то успеть, да?
2: Какие еще есть риски?
1: Да, что еще, где еще? Мне уже вот прям
2: где эти подводные камни?
1: Вводит наш разговор.
3: Да, мы всегда стараемся процесс ипотеки двигать как можно быстрее, чтобы никакие параллельные департаменты, как говорится, лишнего не напридумывали.
1: Да.
3: Но бывает такое, что действительно ипотека одобрена, а комплаенс ставит на стоп. Департамент комплаенс – это такой жесткий орган, который ни с кем не сообщается, в который невозможно попасть. И несмотря на то, что я знаю людей, которые работают в департаменте комплаенс, этим людям категорически запрещено что-либо с кем-либо обсуждать и выносить какую-то внешнюю информацию.
1: Ой, ну это ж Кипр.
3: Тем не менее, нет. То есть, если, например, руководитель бранча, он такой более разговорчивый, может там какую-то информацию подсветить, то комплаенс никогда и ни за что. И бывает такое, что сделку просто останавливает комплаенс без объяснения и говорит нет. А потом я выясняю задним числом, что у заявителя, который брал ипотеку, были неоплачены налоги, например, в стране его происхождения. Были судебные дела, которые еще не превратились в какой-то конкретный кейс, но параллельно решались вопросы. И таким образом за последние 8 лет я сделала вывод, что комплаенс просто блюдет характеристику, частоту характеристики самого заявителя. И если она запятнана достаточно серьезно, что-то связано с налогами, с уголовным моментом, судебными тяжбами, комплаенс не пропустит. Но если сумма ипотеки или тело кредита составляет меньше миллиона, то комплаенс выносит решение руководителю бранча, и дальше руководитель бранча банка решает под его личную ответственность, пропускает он, несмотря на вот эти звоночки от комплаенс, или нет. Вот так это работает.
1: А что такое личная ответственность? Ну, то есть, либо он подпишет разрешение, либо...
3: Ну, если что-то пойдет не так, то... в итоге клиент проявит себя плохо. Я не знаю, как это принято в банке, какая-то система штрафов или что-то, но... Его точно не наградят и не дадут бонусы.
2: Даже так?
3: Да.
1: Ну, такая личная ответственность, мне кажется.
3: Личная ответственность, да.
2: Поручитель такой,
1: а если все было хорошо, потом что-то случилось? Ну, то есть, мне кажется, это немножко несправедливо.
3: Нет, если было все хорошо, комплаенс одобрил, то есть не было никаких рисков, и потом что-то случилось, люди не виноваты, потому что по процедуре они сделали все для того, чтобы подстраховать банк.
1: Вообще, конечно, было бы здорово, если бы комплаенс тоже немножечко не молчал, да, рассказывал. Ну, то есть те же самые налоги, ну, это же легко.
3: Для меня просто странно, что иногда эти вещи всплывают в самом конце.
1: Да.
3: То есть не в начале, а где-то там уже, когда мы подписываемся, и нам говорят стоп, без объяснения причин.
1: Ну, видимо, пока информацию собирали.
3: Собирали, что-то, что-то нашли.
1: А что-то, и что-то нашли. Ну, все, проблемы закончились, или мы еще не начинали?
3: Я хотела остаться на положительной ноте. Во-первых, вы сами услышали, что кейсы такие все, которые можно, в принципе, заранее проработать и не допустить. И последнее, да, что можно внести, список не такой большой, слава богу, поэтому можно подстраховаться при желании по всем фронтам. Последнее, на что хочу обратить внимание, что в среднем, несмотря на то, что банк может изменить свое решение в любой момент, теоретически все равно я вижу, что тенденция такова, что оффер банка валиден последующие 3 месяца. То есть в течение 3 месяцев, в принципе, бывает такое, что клиенты нашли что-то лучшее и просто меняют объект.
1: Да.
3: А им уже был дан оффер. Ничего страшного. Можно быстро сделать оценку и остаться на том же оффере. Моя личная рекомендация не выходить за рамки 3 месяцев, потому что потом оффер будет невалиден. И дальше, после 3 месяцев, обязательно нужно будет заново собирать часть документов. Те же пейслипы, социальные отчисления и так далее. Ну, еще... Напоследочек просто скажу такой момент, что есть такое понятие, как страхование жизни.
1: Да.
3: И, конечно, если у клиента есть какие-то серьезные заболевания, бывает такое, что просто страховка не готова оказать страхование или готова, но за такие большие деньги, что клиент не способен это потянуть. Хотя, скажу хорошую новость. Сейчас у нас бывает такое, что клиенты приходят с очень тяжелыми заболеваниями после химиотерапии и прошедший рак, и такие серьезные степени рака, и с кардиостимуляторами, и, в общем, разные моменты. И, честно говоря, до того, как я работала с банками, даже не задумывалась о том, вот как это все работает. И я, честно говоря, горжусь вообще Кипром в этом плане, тем, как Кипр выстроил взаимоотношения с людьми такого рода. Даже страховые компании все вытягивают за уши, пытаются максимально помочь. Вот. Я даже разговаривала с страховыми и говорила, а почему ведь здесь, например, человек прошел там третью стадию вот после химиотерапии, а страховые говорят, знаете, такой человек будет жить дольше.
1: Да.
3: Он борется за жизнь, у него, он вкусил как бы радость жизни. Я говорю, ну это же теория-то. Они говорят, нет, мы верим, что у него все будет хорошо. И реально страховые и банки особенно трепетно относятся к таким клиентам и помогают вытягивать кейс.
2: Здорово. Что вот есть такая вера в людей.
1: Так, а можно еще просто кейсы вытягивать сами себе? Ну, тоже, давайте больше доброты немножечко, да?
3: Смотрите, если человек, знаете, как говорят, ласковый теленок, он кормится от двух мам. И я хочу сказать, что, опять-таки, люди мягкие, толерантные, интеллигентные. Да. Они всегда впереди планеты всей. Это как к банкерам относятся, которые потом получают в качестве награды, конечно, больше клиентов, которые приходят по сарафанному радио к этому банкеру, так и клиентам. Просто нужно быть добрее, интеллигентнее и... Будем взлетать выше.
1: И все будет хорошо. Да, наша любимая мантра. Друзья, Анфиса Черная, как всегда, просто понятно о сложных и, может быть, даже не очень приятных порой вопросах. Но вот как раз-таки, Анфис, спасибо большое за вот ту уверенность, которую мы всегда слышим и чувствуем. Это очень важно. Друзья, если у вас есть вопросы, если вам нужна консультация, помощь, обращайтесь, пожалуйста, к Анфисе напрямую. Все явки и пароли мы всегда оставляем у нас в Инстаграме. Можно постучаться напрямую при помощи Instagram DM и оставить свою заявку. Я уверена, что Анфиса спасет совершенно любой кейс, поможет направить правильную энергию, ну и закрыть те либо иные вопросы наилучшим для вас способом.
2: А по четвергам включайте с 9 до 10 наш эфир и всегда будьте в курсе главных и важных новостей, конечно.
1: Анфиса, большое спасибо за такой очень классный, наполненный разговор. С нетерпением ждем в следующий раз.
3: Спасибо, это взаимно.
2: Ну, а мы прощаемся, передаем, как всегда, эфирную эстафету Константину Столярову и вернемся уже в следующем часе.
1: Ну, а пока Валерий Меладзе. Можно даже не объявлять песню, просто поем.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На острове планируется веерное отключение света. Как проверить свой район? Кабмин назначил компенсацию владельцам свиноферм, пострадавших из-за ящера. Кипрский паспорт поднялся в мировом рейтинге Хенли. Теперь подробности. Управление электроэнергетики Кипра опубликовало план аварийных отключений. В случае нехватки выработки будет временно прекращаться подача электричества в определенные районы острова. Заявленные сроки отключения не более получаса. Подробная информация с перечнем районов на сайте Лента Кипра. Владельцы кипрских свиноферм, чьи хозяйства пострадали от вспышки ящера, получат компенсацию за вынужденный забой поголовья. Совет министров накануне утвердил механизм выплат общим объемом 1 миллион 650 тысяч евро. Компенсация за каждую забитую свинью составит до 50 евро. Максимальная сумма на одно хозяйство – 250 тысяч. Кипрский паспорт занял 13 место в рейтинге Хенли, обновленном 21 июля. Это на одну позицию выше, чем в предыдущем выпуске полгода назад. Владельцы кипрских паспортов могут посетить без виз или с визой по прибытии 175 стран и территории мира из 227. Лучшей позицией нашего острова были 12 места в 2012 и 2024 годах. Лидером Хенли паспорт индекс традиционно остается Сингапур. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове очень жарко. Метеослужба снова объявила оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с полудня до 17.00 сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов. В Никосии будет до плюс 42, в Тродосе до плюс 30. Ветер умеренный до сильного, 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды в акватории Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И очень снова здравствуйте и доброе утро каждому, кто просыпается вместе с нами этим утром. Друзья, русские перцы, вещаем еще ровно час. И это означает, что у вас есть та самая возможность отправить нам сообщение и рассказать, кто у нас сегодня родился. Мы поздравим.
3: Напоминаем координаты, они все те же, номер 4-9-105-7. Да и просто рассказывайте, как проходит ваше утро.
2: Да, да-дам-дам-дам-дам-дам. Так, ну что ж, а пока мы побежали.
3: Да, побежали. Не хотелось бы, конечно же.
2: Хотелось бы, конечно.
3: Как я понимаю.
2: Очень хотелось бы. Значит, пробежки, особенно когда пробежки можно совместить с игрой.
3: Дело в том, интересно.
2: Что в Австралии вышло приложение, которое позволяет тебе при помощи пробежки, условно, захватывать территории.
3: Угу.
2: Ну, тот самый случай, когда набегал себе на страну. Ну, или это
3: она
2: мой
3: тебе
2: район.
3: Остается потом? А, ты все,
2: я
3: ты,
2: тут бегаю.
3: Ты бегун района.
2: Да.
3: Да. Ты где? Я на районе, если что. Вот, смотрите, какой у меня.
2: Дело в том, что в приложении есть глобальные карты, таблицы даже лидеров, так, кто больше всего набегал. А-ля, как игра в Pokemon Go. Но только ты просто бежишь, и пока ты бежишь, приложение тебе высчитывает, какую территорию теперь ты можешь...
3: Какую ты покрыл территорию, да получается, за этим бегом?
2: Рассчитывать, что это твоя, что это теперь твое, вот ты здесь бегаешь. И вот как раз таки рисует, ну, там, тем цветом, который ты выбираешь, говорит, вот это твоя территория. И вот так вот по кругу туда-сюда можешь бегать.
3: Так, а другой может претендовать на твою территорию?
2: Может.
3: То есть, если он тоже побегал вот именно в твоем районе?
2: И если он набегал больше, то она уже становится его.
3: И вот такое противостояние. Состояние, да?
2: Не бегай тут.
3: У кого больше квадратных метров?
2: Да. Что ты тут бегаешь? Это мой район вообще-то. Я тут главный. Ну и вот люди так с игрой в том числе увлекаются. Но это хорошо, мне кажется, потому что, во-первых, так приучают себя к спорту.
3: Угу. И весело.
2: Да.
3: Заодно.
2: И заодно вот так вот немножко помериться территориями. А?
3: Ну, знаешь, кстати, такие встречи этих бегунов действительно очень интересно, либо они могут не осуществиться. Они, если что, убежали друг от друга, и все.
2: Этих бегунов, да, мы поняли, как ты относишься к людям.
3: Я про бег больше всего. К людям я отношусь хорошо. А вот бегать... Хотя, знаешь, вот, возможно, с такой игрой и почему бы и нет?
2: Весело. Ну, правда, весело. И они вот потом выставляют статусы, мол, вот я сегодня столько территорию, да, такую территорию себе набегал, а я столько, а я вот в этот райончик
3: отправился.
2: А если
3: это еще сравнивать с какими-то, не знаю, там, прям континентами, странами, площадями, опять же, можно весело поиграться. Да, а я вот, смотрите, набегал торговый центр.
2: Да, я чувствую, что ты в этом плане даже вне конкуренции. Ну, там, за одной, за второй, за третий. Пока побегаешь, и все, вот тебе, пожалуйста.
3: Да нет. Смотрите, я однушку набегал. Вот это будет максимум, скорее всего. Я бег так, не любитель, если честно. Вот игровые виды спорта, да, вот поиграть там, где можно и нужно бегать, это пожалуйста.
2: Ну, например, футбол?
3: Вот футбол, да, баскетбол, теннис даже, да, пожалуйста.
2: Теннис, прикольно.
3: В общем, любой вид спорта.
2: Когда ты последний раз играл в теннис?
3: Давно.
2: Но люблю до сих пор.
3: Ну вот, это я люблю, да, и этим с удовольствием бы позанимался бы.
2: Ай, замечательно. В общем, ребята, классная, мне кажется, идея. Ну, у нас, к сожалению, такого приложения нет, но можно придумать самому, да, и рисовать, вот, распаковывая свое
3: воображение. Так, ну, у нас только ребят на острове программистов. Сделайте.
2: Угу, да, давайте, вперед. Хотя обычно все спортсмены куда уходят? С траву, ну, а-ля. Ну, вот, и там хвастаются каждый раз. Ты там хочешь, не хочешь, все равно часы туда выгружают информацию, даже не для того, чтобы похвастаться, но и территорию там тоже рисуют. Единственное, что это же какой-то такой вот получается слив информации, где ты сейчас находишься, на какой территории ты бегаешь. Ай-яй-яй-яй-яй, а как же конфиденциальность?

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Очень интересную новость нашла, друзья. Пожарные США тестируют звуковые огнетушители. Вы не ошиблись. Звуковые. Да, это они как? Заставляют кислород.

0: Все, я понял, пока. Вот видишь, когда говорит, вот что ты на меня голос повышаешь? Да я просто твою страсть хочу, да? Наконец-то обуздать.
1: Что ты здесь горишь?
0: Ага.
1: Как огонь. Жаркий ты. Горячий человек. Так, получается, ну, опять же, то есть какое-то устройство, которое не требует воды, никакой там пены. А, тоже шланг, да? То есть, получается, могут использовать это только пожарники.
0: Да, да, да, да. И вот они, ну, я думаю, что женщины тоже могут.
1: Нет, ну понимаешь, что, скорее всего, наверное, придумают какой-то такой огнетушитель, который будет вот при помощи этих вибраций также тушить пожары.
0: Ну вот здорово. Мы надеемся, пока идет сама данная процедура в разработке, очень много разных тестов проводят, и поверхности разные тестируют, ну и меняют в том числе условия, каким образом. Пока все хорошо, и говорят, что это ноу-хау, и здорово, тогда получается много воды не надо, можно просто при помощи звуковых волн затушить пожар, и классно.
1: Ну быстро. Интересно, как это работает. Еще интересно, как это влияет на людей, да, или там на животных, потому что все-таки это же такие звуковые вибрации, это кислород. Понятно, что огонь любит кислород, от этого он увеличивается и расширяется, но если такая есть возможность тушить его так, интересно.
0: Вообще круто. Я когда узнал, думаю, вау, ничего себе, вот это я понимаю, технологии, классно.

0: Light Aesthetic Center by Пунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Все, надо поесть. Причем не просто поесть, а пережить гастрономическое событие. И мы знаем, где в Лимассоле вас готовы удивлять.
2: На правах рекламы.
3: Откройте для себя Golden Monkey, тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в Сан-Рафаэль Resort.
1: Друзья, все лето вместе с Golden Monkey и Сан-Рафаэль Resort мы разыгрываем ваучеры на 50 евро в этот прекрасный тайский ресторанчик, куда мы, конечно же, приглашаем весь остров. Лето продолжается. Те самые моменты яркие нужно точно добавлять и создавать. А Golden Monkey — это потрясающее место.
3: Зачем ехать в Таиланд, когда он есть у нас на острове? Богатое меню, новые блюда искусно приготовлены по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
1: Golden Monkey — это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана, либо на уютной открытой террасе.
3: И, конечно же, приходите по любому поводу. Корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или просто тихий уютный ужин с близкими.
1: Да, друзья, добро пожаловать. Очень вам рекомендуем Golden Monkey. Таиланд ближе, чем вы думаете.
3: Подписывайтесь в Instagram и Facebook Golden Monkey Thai Restaurant.
1: Да, добро пожаловать. Ну а пока, мы, как всегда, продолжим свою практику. Вот тайская кухня. У нас на столе разные изыски. Сегодня будем готовить
3: подкрапао.
1: Вот так.
3: Такое
1: вот
3: блюдо, которое подкралось к нам. На самом
1: как
3: деле
1: будто
3: это
1: бы
3: очень острое блюдо, которое готовят на пляжах Таиланда. Угу. Такая уличная пляжная кухня.
1: Фу, такой стритфуд. Не для каждого. Нужно иметь такой мощный желудок.
3: Это правда.
1: Вот в нашем рецепте, как всегда, будет один очень такой, скажем, творческий ингредиент, который вам нужно будет, во-первых, услышать, а затем отправить его на номер 49-105-7. При помощи смс мы будем принимать ваши ответы. Ну и тот, кто справится, имеет все шансы оказаться в списке тех людей, которые получают от нас, от Русского радио, ну и, конечно же, от ресторана Golden Monkey, прежде всего, ваучер на 50 евро.
3: Надеемся, вы готовы. Итак, рецепт под крапао. Мясной фарш, тайский перец чили, рыбный соус, пальмовый сахар, лук-шалун, куриный бульон.
1: Вот такая красота. Предпятничное настроение уже зазвучало даже в рецепте. 49-105-7. Напоминаем, пишите, что же в нашем рецепте сегодня веселенькое.
3: Очень ждем.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: сделать все.
1: Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
2: Ой, ну как сейчас будет вкусно? У нас даже есть победитель. Александр, доброе утро. Давайте к нам скорее.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Так, Александр, как... вы как подкропал. Да. Подкрались к нашему розыгрышу.
2: Расскажите, пожалуйста, какой город с нами на связи?
3: Лимассол.
2: Лимассол. Может быть, уже бывали в Golden Monkey?
3: В Golden Monkey еще не был.
2: Не был. Ух ты.
4: У вас будет классная возможность.
2: Ну вот, буквально через пару мгновений, как вручим вам этот ваучер на 50 евро. Ух ты. Но сразу после того, как вы назовете тот самый интересный ингредиент, который мы сегодня добавили.
3: Лук-шалун.
2: Лук-шалун. Да.
4: Как говорит Карлсон, пошалим. Ага.
2: Ну вот, а вам, конечно же, желаем пошалить немножко, да, уже непосредственно в самом ресторане, там прекрасные блюда, аутентичные рецепты. Кстати, шеф-повара из Таиланда прямиком, да, вот настолько.
3: Вау.
2: Да.
3: Прям под кропавом будем пробовать, знаешь.
2: Ничего себе.
4: Да.
2: С первой попытки.
4: Расскажите потом обязательно, напишите нам.
2: А вы смелые.
4: На номер 4-105-7.
2: Вообще, я так понимаю, острые блюда вам подходят.
3: Ну, я именно это блюдо пробовал, мне очень нравится еще в Таиланде. Поэтому
4: вы были в Таиланде, да?
3: Да, много раз был.
2: А ваша жизнь разделилась на до и после, как вы были в Таиланде?
3: Да нет, не особо.
2: Не? С семьей отдыхал, понятно. Александр, спасибо вам большое за позитив и за эту потрясающую энергетику. Мы вас очень искренне поздравляем. Отныне ваучер на 50 евро в Golden Monkey достается именно вам.
4: Ура!
3: Спасибо большое, ура!
1: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов.
1: На русском радио.
2: А сейчас отправимся в Мексику. Там произошла забавная история. Мексиканка въехала прямо в стену, приняв нарисованный тоннель за настоящий.
3: Ну, я вот смотрю на эти картинки. Во-первых, очень хорошо нарисовано.
2: Да, нет, браво художнику.
3: Ну, классно. Так, да, я считаю, что он перестарался.
2: Да.
3: И нельзя такое.
2: Слишком нарисовал, похоже на настоящее. На стене была изображена знаменитая шутка из «Койота и дорожного бегуна». Все помнят такой мультфильм. Вот, который рисует фальшивый тоннель, чтобы обмануть птицу. Вот, девушка, ну, просто перепутала и так поехала дальше, она увидела дорогу.
3: Птичку, жалко, понимаешь? Она туда реально свернула, и все,
2: да,
3: и машину разбила.
2: Она решила, что дорога продолжается, и направила машину прямо в проезд. И врезалась в стену. Естественно, стена-то была настоящая, а рисунок — это просто рисунок. Хотя вот, ну, довольно мультяшный, правда, ну, видимо, засмотрелась.
3: Ну, знаешь, это когда вот она работала, вот немножко уставшая, да, ну, жарко плюс ко всему. И вот едет,
2: скорее всего. Мексика все-таки, там температура так себе.
3: Ну, едет такая, о, типа, туннель, поворот. Ну, и она и свернула. Мне так жалко. Я просто человек, который может удариться об стекло. Ну, знаешь, эти двери раздвижные. Вот вымоют же до такой, до скрипоты. Прозрачно, ничего не видно. И только носом.
2: Ну, у меня такое тоже бывало
3: частенько. Ощущаешь. И думаешь, а, как же больно. Причем, и ты же видишь, куда ты идешь, но ты не сразу понимаешь, что оказывается перед тобой стекло. И сначала оно должно вот как бы открыться, и потом ты только проходишь. Ну, правда, незаметно. С этим тоннелем могла случиться такая же история.
2: А возможно, девушка подумала, а может быть, это та самая дорога в сказку. Вот, в мультфильм. Помнишь, был мультфильм, такой фильм «Космический баскетбол», там, где вот знаменитейший баскетболист попадает в мультфильм, так. И оказывается именно там Майкл Джордан. Вот та история, что ты в мультфильме, вокруг все мультяшное, все необычное, все, ты можешь просто одной мыслью что-то вообразить, там, не знаю, автомобиль появился, или у тебя в руках там появился золотой слиток. Вот, мне кажется, девушка тоже подумала, ну а вдруг? Вдруг это... Она самая.
3: Только представь их семейный...
2: Сказочная страна.
3: Разговор. Звонит мужу, говорит, дорогой, ты меня очень сильно любишь. Просто я тебя люблю очень-очень сильно. Тут такая история произошла. Я даже не знаю, как это...
2: Я в тоннель въехала.
3: Да.
2: Правда, нарисованный.
3: Ага.
2: Я еще представляю сотрудников страховой службы.
3: Ну да, они там тоже нарисуют ей... Туннель, да. Из больших таких вот сумм. Но слава богу, что там все хорошо закончилось.
2: Да, все
3: там
2: хорошо, все, ну, повредился автомобиль. Ну, девушку жалко. Просто то, что попало в такую ситуацию, и все.
3: Ребят, в общем, аккуратнее, пожалуйста. Вот, не доверяйте всем этим знакам непонятным. Не, ну многие так и едут, да, там написано 50, не верят. Ну, а вдруг это нарисованное что-то, да? И поехал себе дальше.
2: Да и сплошная как бы тоже, ну, нарисовали и нарисовали.
3: Кто-то ошибся.
2: Что за линии? Зачем они нужны?

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Любите ли вы арбузы, дамы и господа? Вот
3: да.
2: Такой вопрос.
3: Арбуз или дыня? Это самый извечный вопрос.
2: Арбуза-дыня.
3: Арбуза-дыня.
2: Дыня-арбуза.
3: Дыня-буза. Такой гибрид, да?
2: Дыня-буза.
3: Дыня в арбузе.
2: Да. Ну, в общем, все любят, но никто практически не умеет правильно выбирать арбуз.
3: Есть такое.
2: Ну, постоянно, да?
3: Сложновато.
2: То вот попробуй.
3: Вроде бы кажется, ну, все сделал, а он все равно невкусный.
2: Но у соседа обычно лучше, да. Так вот, в Южной Корее можно со 100% шансом выбрать очень вкусный арбуз. Ребята... Не то чтобы всех обучили, нет. Их сладость указывают прямо на этикетках. Дело в том, что в магазинах перед продажей эти плоды, эти ягоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара по шкале Брикса. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. Дальше эту информацию распечатывают и наносят на арбуз.
3: А, то есть есть какая-то шкала сладости, да, и ты уже сам выбираешь, вот как ты хочешь. Чтобы он был какой внутри.
2: Ну, то есть вот эти хвостики, вот эти, я не знаю, желтые
3: пятнышки смотреть, да,
2: да, там
3: потом понажимать. Ну, постучать, это, да, самый, в принципе, известный. Сначала ты так визуально оцениваешь, какой арбуз, вот где у него, где он лежал.
2: Да, да.
3: Где валялся, какой у него хвостик. Вот, потом, да, постучать, ну и можно вот еще послушать и нажать на него, если хрустит, значит...
2: Если сил хватит.
3: Спелый, абсолютно верно,
2: так ты,
3: да.
2: Так ты знаешь, ты просто вот я вот не знаю, как ты, но я вот пока арбуз возьму, так я уже устала. Ну ты... Да ничего себе. Вот, а теперь не надо в Южной Корее всю эту информацию на этикетке, и сразу понятно, да, там вот, вот этот слаще, вот этот, ну, например, может быть, ты не любишь слишком сладкие арбузы. То есть и такие тоже спокойно продаются. Но если надо послаще, то просто обращаешь внимание на этикетку, и все. И больше ничего не надо. Понятно, куда надо за сладкими арбузами
3: Корея получается. Ну, кстати, да, нам такой вот сканер тоже нужен.
2: Ну,
3: потому
2: да.
3: что покупать половиночку, вот когда арбуз...
2: Ну, стоит, такое.
3: Видишь, как бы, но уже доказали о том, что это не совсем полезно,
2: да.
3: и туда могут попадать различные микробы. Поэтому очень-очень-очень осторожно относитесь, особенно когда покупаете арбузы где-то на улице.
2: Да.
3: И вот если это уже половиночка.
2: Угу. Ну, либо надо обрезать полностью весь.
3: Да,
2: этот...
3: либо полностью, да, абсолютно верно.
2: Кусочек?
3: Но это потери.
2: Но это потери.
3: Вот это и сладости. А еще классный лайфхак. Я вот до сих пор не могу попробовать. Все рассказывают, что так есть арбуз намного вкуснее, если его полить лимоном.
2: И с халуми. Не, я серьезно.
3: Это уже наша кипрская традиция, да.
2: Да, халуми с арбузом прям вкусно. Я первый раз тоже такая... А? Зачем вы меня заставили? Это что? Я?
3: Так, ну все, у меня дома арбуз есть, лимон тоже. Попробую сегодня.
2: Классно. Вот, ребят, ну а те, кто в Южную Корею не собирается, ну, по старинке, значит, там, как всегда, 50-50.
3: Танцуем с арбузами.

0: Каждое утро вместо зарядки. Шутка за шуткой. Лучшая в мире суперпобудка. На русском радио. Русские
1: перцы. Ой, друзья, обещаем вас любить, но уже завтра, с 8 до 11 утра.
2: Ну, а пока Костя и Яна продолжат этот день.
1: Да, друзья, мы на этом с вами попрощаемся. Завтра пятница!
2: Ура!
1: А сегодня...
2: Калимерушка!

0: Русское радио. Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Услышав слово «ясненько», понимаешь, что разговор не состоялся.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Египет купит весь газ кипрского месторождения «Афродита». Китай призвал Кипр упростить визовый режим. На острове растет средняя сумма онлайн-чека. Теперь подробнее. Кипр и Египет подписали окончательный меморандум о взаимопонимании по вопросам продажи газа с кипрского месторождения «Афродита». Согласно документу, египетская государственная компания будет покупать весь газ, добытый на месторождении. Открытая в 2011 году «Афродита» стала первым газовым ресурсом на шельфе Кипра, однако добыча до сих пор не началась. У острова нет собственной инфраструктуры для экспорта. Соглашение с Египтом, располагающим такими мощностями, открывает проекту реальный путь к коммерческой разработке. Подробности на сайте Лента Кипра. Сложная процедура получения кипрской визы отпугивает китайских туристов. Пекин официально просит Никосию ее упростить. Об этом заявил министр КНР по европейским делам Яо Фэй на встрече с группой кипрских журналистов в китайской столице. Поездка была организована по инициативе посольства КНР в Никосии. Яо Фэй выразил надежду, что Кипр упростит визовые процедуры, а также предложил установить на археологических памятниках и в популярных локациях указатели и информационные таблички на китайском языке. При этом вопрос прямого авиасообщения между двумя странами пока остается открытым. Онлайн-платеж банковской картой на Кипре значительно выше, чем оплата в магазине. По данным Центробанка, в среднем он составляет 125 евро. Это один из самых высоких показателей в еврозоне. Для сравнения, средний платеж картой на кассе магазина – около 37 евро. Это говорит о том, что жители нашего острова все чаще совершают через интернет более крупные покупки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове очень жарко. Метеослужба снова объявила оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с полудня до 17:00 сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов. В Никосии будет до плюс 42, в Тродосе до плюс 30. Ветер умеренный до сильного, 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды в акватории Кипра плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на туристы.

0: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
1: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
1: По сигналу ведущих звоните в студию.
0: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
1: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
0: В спортзале, на пляже или в путешествии.
1: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
3: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Дела шли хорошо, но непонятно куда.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: На часах уже не 00, а 04. Это значит, что в это время по будням начинается наш с вами вояж по волне 99 FM. И, конечно же, ну, каждый раз я про наш с вами мостик, и поэтому четверки лезут. 4 девятки, 105.7. Ну, разумеется, вот только так мы можем с вами и пообщаться, и передать приветы, и открыть наш стол заказов. Всем здравствуйте, Яна Соболева здесь. И сегодня у нас с вами сразу же, как раз в обеденное время, хороший повод есть испить мятного напитка. Сегодня именно такой праздник числится на календаре. А мята – это же одна из самых древних лекарственных травинок. Она еще и в Риме, в Греции, в Древнем Египте использовалась. В листьях мяты содержится ментол. Именно он создает ощущение прохлады и помогает нам легче переносить жару. Интересно, что ароматы мяты способны временно повышать чувство бодрости и даже концентрацию внимания. Ну а теплый мятный чай нередко рекомендуют для расслабления в течение или дня, или после напряженного процесса. При этом сама мята не является успокоительным в прямом смысле, но может способствовать ощущению комфорта, уменьшать спазмы желудочно-кишечного тракта. Кстати, мяту выращивают более чем в 40 странах мира, а в кулинарных всяких изысках ее используют не только в чае. Лимонады, десерты, салаты, всякие коктейли и даже мясные блюда с мятой – это вкуснотища. Так что сегодня отличный повод освежиться стаканчиком домашнего мохито, конечно же, безалкогольного. Ну, а если сейчас рядом с вами кустик мяты, и вы на него так смотрите, сначала поздравьте, поблагодарите, ну, а затем воспользуйтесь дарами природы и сделайте себе бодрящий напиток. И обязательно сегодня кому-то нужно сказать красивые слова. Вот сейчас вдохновимся у группы «Динамит».

0: днем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Конечно же, найти точку опоры можно и вот так, слушая радио. Сейчас 13.13, у нас с вами традиция, когда в это время мы достаем карту для второй половины дня, для того, чтобы у вас было вдохновение что-то решить, чтобы не мешало, или что-то усилить, чтобы помогало. Давайте обратимся сначала к тенденциям дня. 23 июля – это день мистики, творчества и позитива. Но даже если вы человек, не склонный к эзотерике, все равно поимейте в виду какие-то позитивные тезисы. Мне кажется, это лучше, чем их игнорировать. Что делаем сегодня? Мыслим креативно, проявляемся творчески, держим позитивный настрой, медитация, аффирмации, нейропрактики, вот все, что вам подходит, либо просто, глядя в зеркало, поддерживать себя и говорить: у тебя все получится, все классно, мы все успеваем. Будьте рациональны с деньгами, проявляйте бережливость. Сегодня лишние траты ни к чему, потому что день, ну, как будто бы немножечко не для этого. Он про фокус внутрь себя, и, собственно, наши карты метафорические именно об этом. И, конечно, ставьте цели, день благоволит планированию. А вот чего нужно избегать, так это грусти, негативных мыслей, критики, осуждения и сплетен. Сегодня за речью нужно следить, и если вдруг вы запинаетесь, как это случается даже с нами, то это лишь говорит о том, что мысль опережает ваш артикуляционный аппарат. И такое тоже бывает, особенно когда дни многозадачные, поэтому друг друга не корим, а поддерживаем. Подумаешь себе, вот так тоже бывает. И это тоже сброс напряжения, поэтому напишите, кто сегодня уже заплетался в речи, а кто чистенько и все у него гладенько. Делитесь, посмотрим, какая у нас выборка. 4-9-105-7. Ну, а прямо сейчас давайте-ка беру карты, тасую, поехали.
2: Карта для старта.
1: Если вдруг вы впервые попадаете на эту забаву, которая сулит только хорошее, то расскажу. Метафорические ассоциативные карты – это просто инструмент работы с подсознанием. Мы здесь не гадаем, не делаем расклады на будущее, позолоти ручку, это все не туда. Мы про то, что в нас внутри рождают определенные образы. Когда вы видите картинку или что-то слышите, наверняка у вас есть подключка на уровне чувств к этому. Какое-то отношение или безразличие. Поэтому сейчас мы посмотрим, что у нас сегодня, в четверг. Накануне самого любимого дня пятницы возникает во второй половине дня, да, на что нам обратить внимание. И эта картинка вызовет у каждого совершенно разные ассоциации. Для того, чтобы вы поняли, о чем это вам, обязательно заходите в Инстаграм. Мы там выкладываем карту в сторис russianradio.cy. О, боже, какая сегодня красота!

0: Съедена, пускает даже корешки, и она вся усыпана клубничками поменьше. Под центром этой ягоды стоит молодой человек, который направляется по тропинке куда-то вглубь леса. Там, правда, свет. Может быть, он уже выходит из этого серого темного леса. И у него на плечах рюкзак. Мне кажется, здесь трактовка, ну, однозначно будет положительная, потому что ягода, клубничка, вызывает у нас всегда какие-то положительные ассоциации. Вот у меня, например, сразу в детство уносят память. Кого-то, может быть, на что-то иное намекнет, да, у кого какие ассоциации, но и то, и другое, мне кажется, добавляет радости в жизни. Поэтому, если вам откликнется, обязательно вдохновитесь. Возможно, сегодня нужно купить просто себе клубники и наесться до пуза прям. Может быть, кому-то стоит обратить внимание на красный цвет, кому-то будут какие-то знаки, может быть, Lady in Red как-то принесет драйва в вашу жизнь. В общем, все это ждет вас в Instagram русского радио Кипр, Russian Radio .cy в сторис. Очень-очень надеюсь, что это вас вдохновит.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию,
2: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка.

0: Для самых маленьких сладкоежек приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Покажи повод.
1: Ну что, друзья, готовим свои записные книжки, блокноты и заметки в телефоне. Сегодня можно порадовать себя или близких тем, что есть поводы, которые намекают на то, что надо что-то отпраздновать. День дачника, если у вас здесь нет дачи, но вы всегда где-нибудь там, откуда вы приехали, имели участок, на котором упахивались, то сегодня можно поностальгировать или выпить мятного напитка. За то, что вы теперь освобождены от этой участи. Всемирный день китов и дельфинов. Обязательно посмотрите какой-нибудь документальный фильм про этих чудесных созданий природы. День Невской битвы, 786 лет. День жмурок с ярким светом. Ну, это такая игровая история, попробуйте. Это любят малыши до 5 лет. Если они закрыли глазки, все, мира не существует. И они думают, что их тоже не видно. День мятного напитка мы уже договорились, что сегодня празднуем, да, и причем с пометкой «Здоровый образ жизни». День кондитерской посыпки намекает на то, что сегодня можно легально себе позволить съесть лишнего сладенького, если, конечно, у вас на это есть аппетит и желание. Международный день бла-бла-бла, он открывает портал туда, где можно без устали трындеть, говорить, болтать, изъясняться, общаться и признаваться в любви, например. День заливной тоски не хотелось бы отмечать ярко, поэтому давайте просто поимеем это в виду. Если у вас вдруг состояние тоски нагрянет, то скажите «приветствую тебя», «располагайся», 5 минут твоих, отпразднуем и уходи. Ну, а если вы хотите кого-то поздравить с чем-то уникальным и особенным, конечно, здесь именинный календарь. И сегодня не так много имен, но зато они очень нам понятны. Александр, Данила и Петр. И снова мужская компания. Ну что, парни, принимайте поздравления. Давайте мы вам еще песню в подарок сейчас поставим. Я напомню, что все именинники этого дня, у которых сегодня день появления на свет, вы и себя можете сами поздравлять тоже. С удовольствием с вами пообщаюсь. 4-9-105-7. Пишите о своих именинниках, о своих поводах. Привет и друзьям передавайте. Ну, а я отправляю каждому городу, который слушает 99FM. Будьте здоровы, счастливы, классны. И помните, в жизни всегда есть место празднику.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Ямщик на русском.
1: Господа, если и слезы, то желательно только от радости и в красивом месте, и по классному, очень такому жизнеутверждающему поводу. Живописные сады, захватывающие виды на море и атмосфера французской ривьеры на Кипре. Как вам такое? Идеальное место для незабываемых моментов существует здесь, и оно в шаговой доступности практически.
0: На правах рекламы.
1: Ресторан «Le Petit Maison Limassol» в Park Lane Resort и Spa. Великолепно подходит для фирменных бранчей, ужинов, а также для проведения мероприятий, праздников, встреч, девичников, дней рождений, корпоративного события и других особых случаев. «Le Petit Maison Limassol» сделает каждое событие по-настоящему незабываемым, начиная от особой атмосферы, исключительной кухни, элегантного интерьера и заканчивая авторскими коктейлями, уникальной энергетикой, возможностью полной аренды ресторана. Бронируйте мероприятие прямо сейчас по телефону 25-86-22-22. «Le Petit Maison Limassol» – место для гастрономических впечатлений и, конечно же, запоминающихся событий.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам

с вами хэштег не меняется, все будет хорошо, и это нам тоже помогает настраиваться на нужный лад. Вообще, лето – классная пора не только отдыхать, но и слушать годный контент. Не пропустите завтра у русских перцев Настя Коцарь, блогер, которая поделится всеми фишками, расскажет о подводных камнях, какой контент раздражает и как стать успешным блогером.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Музыка солнца. Все будет лето.
6: И оно будет еще долгое время, поэтому у нас есть оно для того, чтобы вкусить все плоды этого чудесного сезона. И вот так, наслаждаясь жизнью, солнцем, морем, пальмами, отдыхом, песочком, поездками, перелетами, путешествиями, мы с вами приблизимся к следующему, а в нем у нас для вас сюрпризы. Поэтому в каждом, в течение всего года, мы находим исключительно плюсы и те места, которые позволяют нам ощущать полноту этой жизни. Слышимся в следующем часе, там же и Константин Столяров.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Паспорт Кипра поднялся в мировом рейтинге Хенли. 4 кипрских кино получили награды сразу на 3 международных фестивалях. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Кипрский паспорт занял 13 место в рейтинге Хенли, обновленном 21 июля. Это на одну позицию выше, чем в предыдущем выпуске. Владельцы кипрских паспортов могут посетить без виз или с визой по прибытии 175 стран на территории мира из 227. Лучшие позиции нашего острова были 12 места в 2012 и 2024 годах. Подробности на сайте «Лента Кипра». За последние месяцы 4 фильма кипрского производства получили награды на международных кинофестивалях от Карловых Вар до Шанхая и Филиппин. Речь идет о лентах «Лев за моей спиной», «Почти целый человек», «Держи меня» и «Маризель». Все 4 фильма объединяет не только участие Кипра, но и поддержка Министерства культуры. На острове все жарче, а развлечения на выходных все ярче. Мы представляем самые яркие. Выбирайте. В наступающие выходные вас ждут фестивали арбузов, картофеля и уличной еды, концерты в горах Тродоса, музыкальный фестиваль, праздник на винодельне и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
0: Лето. На

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Как классно, когда час начинается с хороших новостей. И здесь, конечно, я поддержу своего коллегу Костю Столяров. Спасибо тебе. Действительно, есть чем гордиться у нас на Кипре, но мы тоже со своей новостной повесткой. Поэтому я, Ян Соболева, делегирована оповестить всех и напомнить, что мы, конечно же, тоже люди. И перцам нужны тепличные условия, и мне перезагрузка не помешает. Поэтому частично функционал свой сохраняем. Но вот шоу у нас уйдут на каникулы. Начнем с меня, потому что уже со вторника днем обо всем уходит в режим перезагрузки, чемоданного настроения. Ну, а там присоединятся и перцы с 7 августа. Поэтому до 31 августа, то есть конца лета, мы будем так же, как и вы, наслаждаться вот этой отпускной порой и набираться сил и энергии. Ну, а кроме того, мы готовим кое-что вкусненькое для вас на осень. Ну, во-первых, будет новая страница гаджетомании, и там очень увесистый, классный подарок, который подойдет действительно всей семье. Кто бы ни претендовал, каждому будет выгодно, классно и очень актуально, потому что это будет MacBook. Поэтому не пропускайте в новом сезоне, так же, как сейчас не пропускаете Лагоманию, она у нас до 7 числа, ну а еще мы готовим вечернее шоу. И это будет очень-очень крутая история, легкие поездки до дома, на кружки, по делам, на свидание, вместе с нами, с любимым русским радио Кипр. Вот так мы стартуем в этот час. Теперь вы знаете чуть больше и имейте это в виду. Мне кажется, это тоже стимулирует к тому, чтобы поплотнее слушать, выигрывать, забирать приветы, подарки, призы. Кстати, таковые у нас имеются. Просто каждый день отслеживайте у перцев, у меня что-то да будет такое, что можно еще и в руках унести. Ну а так мы всегда полны отличной музыки, классного настроя, бодрого, энергетического, такого музыкально-развлекательного напитка, поэтому, пожалуйста, здесь нет краев у этого кубка. И начинаем мы о любви вместе с Асей, и к ней присоединяется Кел.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Дорогие господа, дамы, особенно работающие, особенно те, у кого с эмоциональным интеллектом все окей, а вас окружают люди, у которых он чуть-чуть снижен или, ну, присутствует такая отстраненность от чувств, настало ваше время наконец-то сказать, что уже ученые подтвердили, что все эмоции годны, полезны, и вот даже плакать на работе оказалось очень даже неплохо. А американские исследователи выяснили, что если постоянно сдерживать эмоции из-за стресса, конфликтов или отказов в повышении зарплаты, или несостыковки с мнением коллег, мотивация снижается, а психика быстрее истощается. Иногда дать волю слезам даже полезнее, чем делать вид, что все в порядке. Представляете, теперь уже и ученые на нашей стороне. Людей, которые нормально проявляют свои эмоции. Кстати, раньше, напомню, за слезы платили, между прочим, в Древнем Египте, потом в Риме, позже в Викторианском Англии, и на Руси существовали профессиональные плакальщицы. Их приглашали на прощание с людьми, чтобы они громко оплакивали. Считалось, что чем больше слез, тем выше уважение к человеку, тем легче его душе отправиться в иной мир. Так что, если все суммировать, то можно сказать, что и история, и ученые, и современные психологи все утверждают, что поплакать – это не слабость, это вполне естественный способ снять эмоциональное напряжение. Но здесь внесу свою лепту и скажу, что, конечно, только если вокруг вас люди, которые на таком же уровне принятия всего этого. А если те, которых в детстве учили мальчиков,

0: насколько вас могут, так сказать, коллективно контейнировать. Поэтому аккуратнее, традицию того, что проявлять эмоции можно постепенно внедрять и не осуждать другого, мы все разные, и кому-то действительно так легче будет справиться, а кто-то утрамбует свою боль и потом где-нибудь засбоит в другом месте. Поэтому давайте друг друга поддерживать и позволять иногда хотя бы давать слабину.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Все-таки не зря этот наш остров замечательной любви зовется еще и центром пересечения всех путей. Мне кажется, что мы, как русское радио, тоже своеобразный маленький Кипр в мире радио и FM-волн. Потому что нас слушают в разных уголках мира. И вот вам доказательства с нашего сайта. Дорогое русское радио Кипр, мы очень вас любим, и наша именинница слушает вас онлайн. Казахстанские сестренки, подружки детства и кипрская тусовка, команда любящих сердец, поздравляют Леночку, нашу немецкую подругу, с днем рождения. Ты красивая, яркая, молодая, веселая, талантливая. Оставайся такой, знай, что ты великолепная мама, подруга, дочь и жена. Кстати, буквально 3 недели назад Лена и ее муж Борис отпраздновали жемчужную свадьбу. 30 лет вместе – это огонь. Я тоже присоединяюсь, конечно. Еще узнать секрет такого долгого совместного бытия. И еще один повод для поздравлений. Поэтому желаем счастливой семье, 3 чудесным сыночкам. Счастья вам, Мамутовы. Обнимаем Анжелу, Марина, Оля и Иринка. Ну и, конечно, мы присоединимся. Еще и песню красивую вдогонку. И, конечно же, пожелание полной чаши вашей. Дому.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем, именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
3: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа, я желаю всем отличного четверга и уже такое настроение, что когда мы направляемся в сторону пятницы, чуть-чуть как-то все легче дается, хотя задач не меньше, обычный будний день, но завидуем немножечко молча и тихо, правда, белой завистью тем, кто отдыхает сейчас. Ну что ж, сделайте это за всю нашу большую компанию работающих людей, и тем не менее не могу не отметить, что когда работа в радость, ты особо и не стремишься на отдых. Но, когда ты очень круто, длительное время, несколько месяцев, 3 сезона, действительно отдавался процессу своей команды, то, конечно, придет время, когда захочется и отдохнуть, все для баланса. Поэтому мы тоже собираемся в отпускные каникулярные денечки, об этом будем вам напоминать, чтобы вы не пугались, включайте, а там никого. Нет, все нормально, певцы все на месте, информация на месте, новости будут все лето. Ну, а я напомню, что до нашего отпуска, как раз до каникул, вы успеваете забрать наш очень крутой мерч, который можно выгуливать круглый год. Но начнем с того, что по 7 августа мы в эфире вас еще и забавляем тем, как Siri обходится с известными треками, а вам предлагается продолжить строчку из известной песни. По сигналу, по понедельникам и пятницам обязательно слушайте внимательно и сразу же звоните, как только услышите позывные «Лагомании». Вам нужно добить строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни. И, собственно, если все складывается, никому не передавайте эстафету, а просто забрать подарок. 20 лет мы ведь не только дарим вам отличное настроение и лучшую музыку, мы также следим за вашим стилем. И не пропуская это, вы можете заполучить себе очень классный набор. Защитный экран для вашего автомобиля. Без этого аксессуара ни одна машина летом не сдюжит такие температуры, которые у нас здесь. А вам, белоснежная футболка, это limited edition, эксклюзив, очень классного качества, не такая тоненькая, наоборот, плотный хлопок, но все как надо и как советуют стилисты. И, конечно же, спортивная сумка для себя, для прогулок, для поездок с малышом, со взрослым, куда-нибудь отправиться, как ручная кладь, вполне себе, потому что размеры позволяют, хотя какая авиакомпания. В общем, мы с вами будем везде, в спортзале, на отдыхе, в полете или на пляже. Ваше русское радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета. Пожалуйста, участвуйте. Завтра как раз такой розыгрыш у моих коллег, у русских перцев.
2: Все

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Друзья мои, приготовьте, пожалуйста, свои руки к осмотру, особенно мизинцы. Сейчас будем кое-что проверять. Говорят, что дум-скроллинг бьет не только по нервам, но и по пальчикам нашим, а именно по мизинцам. В ТикТок набирает популярность флешмоб, где пользователи показывают слегка искривленные мизинцы и шутят на тему, что это след от привычки часами держать смартфон. Некоторые даже называют его смартфонным пальцем. Но надо здесь отдать должное врачам, которые пока еще говорят, что нет какой-то большой научной базы, не спешите с выводами. Ну, нет пока научных доказательств, что телефон способен так изменить форму косточки. Гораздо вероятнее, что дело во врожденной особенности, которая называется клинодактилия. Небольшое искривление мизинца встречается примерно у 10% людей и часто передается по наследству. А длительное использование смартфона может лишь вызывать напряжение мышц, сухожилий и суставов наших кисточек. Но тут все-таки, опять же, оговорка. Давайте подумаем в сторону детей, которые только формируются. Вот там, возможно, действительно повлиять легко. Поэтому следите, чтобы детки не так часто держали в одном положении, чтобы не всегда телефон упирался в мизинец. Да и за собой тоже последите. Ну вот я проверила, у меня с мизинцами все нормально, но я и не склонна к дум-скроллингу. Пожалуй, у меня только может чуть-чуть зрение шататься, то, что книжки люблю читать. Но опять же, я очень много работаю в телефоне, это факт. Поэтому определите, сколько вы держите телефон определенным образом, когда нагрузка идет на мизинец, и уже посмотрите потом на форму. По-моему, все должно быть в порядке. А если даже есть искривление, ничего страшного, если оно у вас было всегда, ну, пусть там и остается. Хотя всегда вот такие вещи нужно в долгую рассматривать. За детками последим, а себя оставим, наверное, в покое. Но поимеем в виду такой лайфхак. Не забывайте откладывать телефон периодически и давать отдых рукам. Можно вот так, как же они называются? Ну, в общем, потрясти, как черлидеры. Вот так своими ладонями я сейчас это делаю. Кстати, очень классно работает. Поэтому вот такие физминутки вас спасут от того, чтобы рассматривать собственные мизинцы на предмет искривлений.
0: Реклама на русском.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах «Living» в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. «Living» – искусство повседневной жизни.
4: Но почему? Почему вечный двигатель не существует? Вечных тормозов полно.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Трехчасовая смена шоу завершилась. Вам спасибо за эти прекрасные 2 часа. Жду завтра в 13:00. Будем вместе отмечать ланч-пятницу.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному, подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся, почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен, физическая активность регулярная, полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином, не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например, и рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milts Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milts Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort and Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске веерное отключение света на Кипре остановили, но могут возобновить. ГЕСИ меняет правила выписки рецептов. Фестиваль картофеля пройдет в Авгору. Далее подробности. Вчера вечером на Кипре прекратили веерное отключение электроэнергии. Диспетчеры дали команду остановить ограничение, поскольку выработка снова покрыла спрос. Оператор системы передачи Кипра не исключает, что отключения вернутся в ближайшие дни, в том числе уже сегодня, 23 июля. Причиной стали одновременные поломки генерирующих блоков управления электроэнергетики Кипра на электростанциях в Дикеле и Василико, совпавшие с высоким спросом из-за жары. С 23 июля в системе здравоохранения ГЕСИ обновилось программное обеспечение. Врачи и стоматологи теперь могут выписывать рецепты, которые вступают в силу позже, вплоть до 30 дней с даты выдачи. Главная цель нововведения – позволить врачам заранее планировать лекарственную терапию пациента, не назначая отдельный визит только ради выписки рецепта. Механизмы контроля при этом никуда не делись. Запрет на выдачу второго рецепта на тот же препарат продолжает действовать. Авгору вновь приглашают на фестиваль картофеля. Это один из самых популярных гастрономических праздников лета. Фестиваль объединит местные традиции, блюда из знаменитого авгорского картофеля, живую музыку и атмосферу большого деревенского праздника. Мероприятие пройдет в эту субботу, 25 июля, на муниципальном стадионе Авгору. Начало в 20:00, вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском. Спалю.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Говорят, что худые злые, толстые добрые. А я такая средняя. Я вредная.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ровно год после пожара под Лимассолом. 91 семья все еще живет вне дома. Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Кипрские ученые нашли гены, которые меняют космический полет. Далее подробности. Сегодня исполняется ровно год со дня самого крупного пожара в новейшей истории Кипра. 23 июля 2025 года огонь в горном Лимассоле полностью уничтожил 211 домов и выжег 125 квадратных километров земли в 15 поселках. Год спустя 91 семья по-прежнему живет не в своих домах, в арендованном жилье с государственной субсидией. Причиной катастрофы следствие называет неосторожно выброшенную сигарету. Американские эксперты, изучавшие пожар, пришли к выводу, что рельеф местности сыграл роковую роль. Пламя расходилось во все стороны со скоростью 60-63 метра в минуту. Послы 27 стран Евросоюза сегодня достигли политического соглашения по 21-му пакету санкций против России. Этому предшествовали многодневные переговоры и компромиссы по спорным пунктам. Под запрет транзакций попадут еще 32 российских банка, а действующий потолок цен на российскую нефть продлят еще на 12 месяцев. Новый пакет расширяет ограничения в финансовом секторе, энергетике, торговле и сфере криптовалют. Исследователи Кипрского института неврологии и генетики определили гены, поведение которых стабильно меняется в невесомости. Открытие, о котором сегодня сообщило кипрское агентство CNA, может помочь защитить здоровье астронавтов в будущих миссиях и попутно продвинуть земную медицину. Команда поставила задачу понять, как космос меняет человеческое тело на клеточном уровне. Для этого исследователи проанализировали большие биологические массивы данных, включая сведения о человеческих клетках, побывавших в условиях микрогравитации. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Собирайте и празднуйте.
1: А если хочется чего-то особенного?
0: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
1: Звучит красиво.
0: Празднично.
2: Незабываемо.
0: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
1: Подробности на toyconfectionery.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: У каждого Аврио свое. Аврио. Аврио.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Иногда думаешь, вот оно счастье. А нет, опять опыт.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске веерное отключение света на Кипре остановили, но могут возобновить. ГЕСИ меняет правила выписки рецептов. На острове утвердили субсидии до 900 евро на солнечные водонагреватели. Далее подробности. Вчера вечером на Кипре прекратили веерное отключение электроэнергии. Диспетчеры дали команду остановить ограничения, поскольку выработка снова покрыла спрос. Оператор системы передачи Кипра не исключает, что отключения вернутся в ближайшие дни, в том числе уже сегодня, 23 июля. Причиной стали одновременные поломки генерирующих блоков управления электроэнергетики Кипра на электростанциях в Дикеле и Василико, совпавшие с высоким спросом из-за жары. С 23 июля в системе здравоохранения ГЕСИ обновилось программное обеспечение. Врачи и стоматологи теперь могут выписывать рецепты, которые вступают в силу позже, вплоть до 30 дней с даты выдачи. Главная цель нововведения – позволить врачам заранее планировать лекарственную терапию пациента, не назначая отдельный визит только ради выписки рецепта. Механизмы контроля при этом никуда не делись. Запрет на выдачу второго рецепта на тот же препарат продолжает действовать. Совет министров Кипра в среду, 22 июля, одобрил новую схему субсидий на установку и замену солнечных систем нагрева воды в жилых домах. Бюджет программы составляет 1 миллион евро. Базовая субсидия для общей категории заявителей равна 500 евро. Для домов в горных районах сумма увеличена до 900. Столько же получат и уязвимые категории потребителей. Программа входит в пакет мер поддержки домохозяйств и энергетического перехода. Ее реализацией займется Фонд возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Девелоперс создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Девелоперс. Добро пожаловать в семью.
4: Если подавать чай гостям в коричневых кружках, то можно сэкономить на заварке.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
3: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Русское радио.
6: Все будет хорошо.

Вечернее на русском радио Кипр. Выдыхай. Слушай «Вечернее

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ровно год после пожара под Лимассолом. 91 семья все еще живет вне дома. Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Кипрские ученые нашли гены, которые меняют космический полет. Далее подробности. Сегодня исполняется ровно год со дня самого крупного пожара в новейшей истории Кипра. 23 июля 2025 года огонь в горном Лимассоле полностью уничтожил 211 домов и выжег 125 квадратных километров земли в 15 поселках. Год спустя 91 семья по-прежнему живет не в своих домах, в арендованном жилье с государственной субсидией. Причиной катастрофы следствие называет неосторожно выброшенную сигарету. Американские эксперты, изучавшие пожар, пришли к выводу, что рельеф местности сыграл роковую роль. Пламя расходилось во все стороны со скоростью 60-63 метра в минуту. Послы 27 стран Евросоюза сегодня достигли политического соглашения по 21-му пакету санкций против России. Этому предшествовали многодневные переговоры и компромиссы по спорным пунктам. Под запрет транзакций попадут еще 32 российских банка, а действующий потолок цен на российскую нефть продлят еще на 12 месяцев. Новый пакет расширяет ограничения в финансовом секторе, энергетике, торговле и сфере криптовалют. Исследователи Кипрского института неврологии и генетики определили гены, поведение которых стабильно меняется в невесомости. Открытие, о котором сегодня сообщило кипрское агентство CNA, может помочь защитить здоровье астронавтов в будущих миссиях и попутно продвинуть земную медицину. Команда поставила задачу понять, как космос меняет человеческое тело на клеточном уровне. Для этого исследователи проанализировали большие биологические массивы данных, включая сведения о человеческих клетках, побывавших в условиях микрогравитации. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от

0: Для мальчика первые 40 лет детства самые сложные.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радиогруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному, подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся, почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен, физическая активность регулярная, полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином, не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например, и рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milts Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milts Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.

0: когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарец 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255 88 180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: Presenting new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New Music Show на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.